қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Впрочем,
1: иглы защищают ежей от холода не хуже, чем шкуры защищают других животных.
0: Между прочим,

0: Учим казахский язык легко.
1: Жауап беру. Отвечать. Кунрауга жауап беру. Отвечать на звонок. Кунрау звонок. Отвечать жауап беру.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Звонок. Жауап беру. Отвечать. Кунрауга. Жауап беру.
0: Учим казахский язык легко.

0: Глаза никогда не растут, а нос и уши человека всю жизнь находятся в процессе роста.
1: Между прочим...

0: впрочем.
1: Известно множество птиц, рыб, земноводных и насекомых зеленого цвета. Но нет ни одного зеленого млекопитающего.
0: Между прочим.

0: қаланың толқынында «Окей» радиосы.
1: На волне твоего города. Радио «Окей».

0: впрочем.
1: Всего один день отсутствия движения и чрезмерного нахождения в сидячей позе влияет на способность организма перерабатывать инсулин, тем самым увеличивая риск развития диабета.
0: Между прочим.

0: Впрочем.
1: В Японии есть остров Акунасима, населенный лишь дружелюбными кроликами. И, кстати, на нем можно даже побывать.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ауарайя – погода. Ауарайя жақсы. Погода хорошая. Ауарайя – погода. Жақсы – хорошая. Ауарайя жақсы. Ауарайя – погода. Жақсы – хорошая. Ауарайя – жақсы.
0: Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: младенец имеет более 300 костей. У взрослого человека некоторые кости срастаются, их количество уменьшается и насчитывает 206 костей.
0: Между прочим,

0: впрочем.
1: Разрушение небоскреба Манхэттена в 1970-х годах предотвратила студентка-архитектор, когда обнаружила в дизайн-проекте существенный недостаток.
0: Между прочим. На волне твоего города. Радио.
2: Волна твоей жизни, ФМ.
0: Радио. Окей.

0: Впрочем,
1: люди, которые жалуются, живут дольше, потому что высвобождается напряжение, что приводит к увеличению иммунитета и повышает их здоровье.
0: Между прочим, на волне твоего города.

0: впрочем. Кроме слова «длина шеи», есть еще одно слово с тремя «е» – «змеиед». И есть одно слово с тремя «о» – «зоообъединение».
1: Между прочим.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио.
2: Посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.